Ряд, до тупо, оран, живокрасному небу, тупо, мудрость и счастье, простите.